0: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Сыне Небесный, Утешитель души истинной, живи здесь, сын, и вся исполняя сокровища Богих и жизни подателю. Приди, все истинные, очистные, всякие скверны, и спасти блажь души наша. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, из Тебе смерть помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, пусти исцеление мощи нашими и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставим должником нашим. И не вди нас все искушение, но избави нас от лукавого.
1: Я покрою царство и силу и славу, царь и сына и святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся со время нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу со время нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду мою, по моему молению моему, внуши молитву мою, небо уста крестивых. От лица Твоего, слуга моя, изведет очи мои, да видит правоты, искусил сердце мое, посетил всеночью, и вскосил меня сей, и не обретется во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мое, дело человеческих, заслови со стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши ступе мое во стезях Твоих, да не подвижутся ступе мое, а с возвах я услышал меси Божие, преклони ухо Твое мне, услыши глагола моя, удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тебя от прийти вечности действительности Твоей. Сохрани меня, Господи, казенец ока, в крови крыла Твоей покрыши меня, от лица нечестивых острастших Твоя, образи мои души мой держаша, тук свой затворишь уста, глаголашу гордыню, изгоняющий ныне, обыдоши меня, отче своего, зажившего клоните на землю, объявши меня, яко люб готов на лов, яко с кем на обитаем в тайне. Воскресни, Господи, притвори и запни им, избави душу от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твои я. Господи, от малых от земли разделей в животе их, и сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов, и оставишь останком младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да ведь вся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигаю душу мою, Боже, молю Тебя, повода, не послужу всем век. Ниже да посмеют им все вразимые, ибо все терпящие тени не посадятся, да посадятся беззаконные еще вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и сидям Твоим научи меня, наставь меня на истину Твою, научи меня, как Ты, если Бог спас мой, Тебе терпих весь день. Помни, щедроту Твоя, Господи, и милости Твоя, как Твоя косуть. Грехи уноси мои, и небедение моего не помяни, по милости Твоей, помяни мне Ты ради благости Твоя, Господи. Благ и прав Господь, горазь законоположиться решающим на пути. Наставит кроткие на суду, научит кроткие путем своим. Си пути, Господней милость и истина, взыскающим завет Его, сведение Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех на много есть. Кто и человек, если Господа закона положит ему на пути Его же изволи. Душа Его благих подворится, и семь Его наследит землю. Держава, Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, внуку Господу, яко той исторгнет осетину зимы. Презрение меня, помилуй меня, яко народу, и не шесть азы. Скорби сердце моего, умножившися от нужд моих, изведи меня. Вежди, смирение мое, труд мой, и остави все грехи мои. Вежди, враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправильно возненавидишь меня. Сохрани душу мою, избави меня, да не посажусь, яко уповать на тебя. Не злови, прави, прилепятся мне, яко потерпите, Господи, избави Боже Израиля, все скорби его. Помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей, помножествуй щедро Твоих, почисти беззаконие мое, наипаче мое от беззакония моего, и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной свыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдившись во слове всех Твоих, и победившим да среди детей, Себо беззаконие зачат мне есть, и в грехе ходи мне, мать моя, Себо истину возлюбила себе известная тайна, премудрость Твоей вил Мессии, окрепишь меня сопами, очищусь, а мышами, почеснегой блюся, слуху моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренная, отврати лица Твои от грех моих, все беззаконие мои очисти, сердце чисто, созрежи во мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей, не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычного отведи меня, научу беззаконие путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзши, и уста мои вознесят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось из жертва долгих губов со сражений неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сдержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды возношения и всесожигаемая. Тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе, Бога Се, Солнце, правда, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, даровал нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Верный ученик Христа, даже до смерти вы преподобном ученичек говорили, преснопамятнее, подвиги Бога, поста и крови в мучении, землю русскую осветилась и тем же мы, чада Твоей любовью, выпьем Ти, слава давшему Тебе и крепость, слава венчавшему Тя, слава проставшему Тя, слава мученики российскими, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, Исе Лоза, истинно возрастившую нам плод живота Тебе, молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте души наша, Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерть, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, простите исцеление мощи нашими, Твоем городе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Иоаким и Анна, поношение бесчадства, и Адам, и Ева, отли смертные, свободистося, пречистая, во святим Рождестве Твоем, то празднует и люди Твои вины и прегрешения, избавшися, никогда звать эти неплоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы небеси на земле, поклоняемые славами Христе Божие, много терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви и грешной любви, и же вся за веку спасения и обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и наша честь всем молитвы, исправи животное с заповедью Твоим, душа наша, святителя, соочисти, помешание, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, укради нас святыми Твоими ангелы, да оплачением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения в вере, в разуме, преступления Твоя слава, и к благословенности веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и ставнейшую без сравнения, и серафим, без истления, Бога соворочую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, имя же весь судьбами, спаси меня, недостойно гроба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем самому Христу Царю Богу нашему. Божьего имя Твое, спаси меня, в силе Твоей, судьи меня, Боже, услышим лицо, мы внушим глаголы уст моих. Я хочу жива, славши на меня крепцы, и заскажи душу мне, не предыдешь Бога при собою. Себа Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати злая врага моим, истину Твоей потреби их. болью прожру Тебе исповимся, и мир Твоему, Господи, ко благо, яко от всякие печали избавлю меня, сына враги мои, возри око мое. Внуши Божие молитву мою, не презри моления моего, обними меня, услыши на воскобих печали моею, и смертвился от вас, даже осуждение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, и в огне враждах ми, сердце мое, смятись во мне, ибо я смерти напади на меня, страх и трепет, приди на меня, покрыми тьма, и орех тогда скрыли, как в глубине полющи, почиюсь, и удалихся бегая, и возврихся в пустыне. Чай Бога спасающих, мед мало души от бури, потопи, Господи, раздели язык их, и ка види беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью обидит, и по сынам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не успел восток его лихо лезть. Я каще бы враг полосил мне, претерпел бы их убоящий, бы ненавидимый, и не мебели речь, вел укрыл бы себя от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой и знамя мой, и же куп нас сражался со мною брашен, Думу Божию ходи хамедин мышлением, да приеди же смерть меня, и достигнут твоя отживи, як лукавство в жилище их посреди их. Аз Богу возбахи, у Господь услыши меня вечере за утро и полудне, повем и возвещу услышать глаз мой, избавить миром душу мою от приближающихся мне, як во мнозе бег со мною. Услышит Бог и смиритесь, и прежде бег не будет им изменения, як не убоявшийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, скорнейше завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись от сердца их. У меня к нашествию сей почели это с устрелы, возверзи на Господи печаль Твою, Твоя Тебе припятать, не даст веклове праведнику. Ты же Божий, не сведешь ее в студне с исцелением мужа кровелисти, не проклавей своих, а же Господи, повай на Тебя. Живи помощи Бущего в крови Бога Небесного, во дворице лечит Господи, заступник мой, и прибежище мой, Бог мой, повай на Него. Я като избавитель от сети ловчего среди мятежна, плечь мать своему не те, подпле его надеявшися, оружие обойдите и сына его не убывшися, в страх ночного стрелы летящего, в дни отвечивать не приходящего, срящего беса блудиного, падет от страны твоей тысячи, мать одесную к тебе же не приближится, обачу, чем от своим смотришь, и воздаяние грешников узришь, я като Господи, упование мое больше бы положилось и прибежище твое, не приедет тебе зло, и раны не приблизится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьми тебя, да никуда притнешь камень ногу твою, на спаде Василиска наступишь и попреш твоя змея, яко мя уповая избавлю покри, яко воз имя моего завет ко мне услышу его, если медь скорби, измою его и прославлю его, долго твою дни исполню его, и явлю мое спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость вознести все вселенные, из Тебе было все солнце, правда, Христос, Бог наш, и разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, дарован нам живот вечный, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Верный ученик Христа, даже до смерти был преподобным ученичем Гаврииле, преступамятнее подвиги, Бог поста и крови и мучений, землю русскую осветил и сии. Тем же и мы, чада Твоя, любовь и вопием Ти, слава давшему Ти крепость, слава венчавшему Тя, слава прославшему Тя, слава мученики российскими, имени и присно, и веки веков, аминь, яко не имам и дерзновение, забери многие грехи наши, Дио же Тебе, роча, посемоли Богородица, Дева, много бы может, молением Матери, некого благосердия Владыки, не презри грешных молитвы все чистые, як милость весь и спасти моги, и жал страдать нас из воли вей. Скоро да предварят и четверо Твоя, Господи, яко в нищах взяло, помози нам, Боже, спас наш. Слава ради имени Твоему, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертно помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертно помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, с Тебе смертно помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, при себе законе наши, святые посетители, немощь наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и яко на небесе и земли. Хлеб наш насущный, дажды в дни еси, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим, и не вне на свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоим и царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, но не присно, и во веки веков.
0: Аминь. Иоаким и Анна, поношение бесчастия, Адам и Ева, ты смертные, освободистися, пречистая, во святим Рождестве Твоем, кто празднует, и людей Твои вины прегрешений, избавшись, мне дозвать идти, неплодно рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. всякое время, на всякие часы, небеси на земле, поклоняемые славами Христе Божие, долготерпеливо, много милостиве, много благоутробней, же праведной любви, грешной милой, и же вся за века спасения, обещания ради будущего блага, сам Господи, прими и на наше счастье молитвы, и исправи живот наш заповедью Твоим, души нашего святителя, соучитель, потому что неисправимость очисти, и избави нас от всяких скорби, злой болезни, погради нас святыми Твоими ангелами, да плачением их соблюдаем и наставляем, и достигни в соединении веры в разум и преступства Твоей славы, як благословенный все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Чистейшую и любимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, богосоворочую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейшим Владыком, благослови. Аминь. Божий Господи, силы и святаря свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, и спасай нас спасение рода нашего, и честным Бога Христом, рукописание грех наших, на сердца и подливи, чем начало власти тьмы, сам Владыка человека, любче прими нас грешных, благодарственные Твои молебные молитвы, и избави нас от всех, всех губительных и мрачных прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвози страху Твоему плоти нашу, не уклони сердец наших, стави сали помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, же о Тебе света наставляем, и Тебе неприступных и пресносущего зрящий света, непрестанные Тебе из победы и благодарения посылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и Всесвятым и благим.

0: наш Преосвященший епископ Кирилл, честнем пресвительство Христе и Диаконстве, а всем прищи и людям Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Возненачальствующих, учащих и учащихся Господу помолимся.

Духом всех святых, дана бысь благодатия во языцах благовестителей исследованное богатство Христово, и просветите всех, что есть смотрение тайны сокровенные от веков в Бозе, создавшим всяческое Иисус Христом, да скажется ныне началом и властем на небесных церковью многоразличные предприятия.

не постыдися свидетельством Господа нашего Иисуса Христа, не мною, узником Его, но спострожди благовествованию Христову по силе Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым.

прежде лет вечных, явшийся же ныне просвещением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего уба смерть и воссиявшего жизнь и нетление благовествованием. Вне же поставлен бых аз проповедник.

молящийся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам. И когда стоите молящиеся,

Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй.

0: великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе, и о всей во Христе, братья наши.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся, благохранимой стране нашей, властях и воинстве я, да тихо и безмолвно житие поживе, во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о братьях наших, священном монасе, священнице, священном монасе и всем вместе братстве наше.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархе православных и создателей святой обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, залежащих и посюде православных.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, преосвященных на месте епископа Кирилла с братьями.

0: ей же приятие молитвы нас недостойных рабов Твоим, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшую Богодушию в России, и о ней же явите спасение Твое, Рцем все Господи, услыши, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Мы еще молимся, о ей же благосердие, помилостью презренте на вольстве вся защитники Отечества нашего, и о ей же утвердите нас, верите на мысли здравия и силе духа. Отце все, Господи, услыши милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся плодоносящих и добродеющих во святим посечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих.

да прийти раздирающему омрачению Бога и расточению сердец виду Твою, я же из церкви жила до Бога и жалу своих не исповедни, благодати Твоей власти, принадлежащей ко всякому благу, наставя мудрости обогати, воины и вся защитника Отечества нашего, завтра Твоих утвердить, крепость духа не спасли, от смерти рано времени сохрани, решенные кровь знания, сущих дом веди, алчащие на питание, добрящие страдущим, укрепи и исцели, смятение печали слушай, надежду волну утешение подарок, всем же води сия убиенных, и от раны болезни скончавшим сокращение присудаю, и блаженного покоения сотвори, исполни нас я же в тебя веры, надежды, любви, восстая пати во все страны, святой во всем мир и единомыслие, друг на друга любовь обновим в людях твоих, явно единомилостные, единосердце, исповедность

хоча єсть чоловіче тіло, лодичні страхи, приступлення, полішиться огонь бо єсть. Боже, служи тебе кров к общению, первый примирись тебя печали, шантажу, дерзая таинство на прашной вежде, прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, Владыку Господи Иисусе Христе, Боже наш, источнище жизни, бессмертия, все твои видимые, невидимые свидетели, безначального Отца, сущных Сыне, все безначальные, при многие ради благости, последние от них, хоть оболкися, расклонись, покрепы сезоны, неблагодарные, задравные Твоей крови, обнови растевших и грехом естество наше, сам бессмертно царю, прими мое грешное покаяние, поклони Твоим неусыщим глагола моя, согреши Бог Господи, согреших на небо и при Тобою, и не есть недостоин воззреть, но во святую славу Твою я, прав гнева бы Твоя благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив Сы, долго терпелив же, много милости, мне прилилось, я погибнуть с беззаконными моими, Моего всяческое ожидая обращения. Ты колыси человека, любящий пророков твоим я, хоть я не хочу смерти грешника, но еже обратиться и живу быть ему, не хочешь, владыка создания твоей руку погубить, не же благоволишь, что погибли человечести, но хочешь и все спастись и в разы писали прийти, тем же я спрашиваю, достойно есть на небесе и земли, и сия при времени жизни всего себе помимо греху и совсем по работе, и Твой воскресный образ на творение создания Твоего бы, не очаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной Богу отрубы дерзай по груду, прими, убей мне, человек любчим, Господи, я как блудница, я как разбойник, я как матерь, я как блудная, возьми меня тяжкое время грехов, грех земли мира и немощи человеческой, исцеляй, труждающиеся, и обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти духа, и научи меня совершать и святыми восстанавливать Твоем, я, когда чистым сведением совести моей, святым Твоей честь приемля, соединюсь со святым телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущим, пребываешь с Отцем и Святым Твоим Духом. И Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд, не будет причастия при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душой и живи телом, вот я же недостойный тем причащайтесь, но даже мне, даже до конечного моего издыхания, не осужден воспринимать и часть святыни Твои, Духа Святого общения, на пути животом вечного, и благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленно Твое благо, я же уготовилась любящим Тебя, Господи, ниже препроставленные силы веки, аминь. Господи, Боже мой, бей меня, как не есть недостоин, ниже да больно, да под кровь не держи храма души моей я, за ней же весь пуст и палцы есть, и не имашь у меня места достойно, я же голову поклоните, но я, когда с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, и я, когда восприяла себе тепи, и в ясных бессловесных позящи, сийцы восприми, и в ясных бессловесных моей души, и воскорни на мое тело гните, и я, когда не удостоилась и гните, и свечерятися грешника дома сильно прокаженного, так изволи гните, и в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные я, и я, как же не отрынулась и подобно милудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу, при милосердии всем мне грешным, приходящим и прикасающимся, и я, как же не возрушилась от сискорных я уст нечистый, целующий тебя ниже моих, возрушайся скорнших, он не уст нечистший, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, надо будет мне уголь пресвятого Твоего тела и честнее Твоя крови, во освящении, просвещении и здравии и смирении моей души и тела, во облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнании и возбранении злого моего лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение Божественное Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения, небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысленного полка зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единство и свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чрево сад и утробы, и всего мне обнови, и в крайний страх Твоего десек моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем мне помочь, и заступи, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня в действии Тебе, пристояние со святыми Твоими, в
молитв Твоими молениями, причистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый, Господи, за неизреченную милость, человеку люби наше все восприми смешение от чистых и девственных кровей и паче и сердца, родшая Тя, Духа Божественного, нашествием и благовением от запреста, сущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящие и спасительные страдания, восприемый крест, гвозди, копия, смерть, умертвимая души, тленная страсть телесная, погребением Твоим адвопенивы царствия, погреби моя благим помыслом, лукавое советование, лукав все духи разори, тридневно Твоим живоносным воскресением, падшего права Отца восставивы, восставими грехом попошенности, образами покаяния предлагая, представленным Твоим вознесением плотского обожие восприятия и съедистым Отца сидения пышты, с подобием я причастием святых Твоих тайн, действующих спасами получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделывые, приятели, еще мне покажут Твое пришествие, хотя паки, прийти, судите, вселение правду, благоволи мне, устрестите на облаце судью и создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно стало славливость, бывайте с изначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне присла и во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоим, и нелицеприемлем, предстоя и судилище Христе Божие, и осуждение подъемля от, и слова Твоя осадения, но и злы, сице днесь, прежде, даже не прийти в небе осуждение моего, у святого Твоего жертвенника, предстоя пред Тобой и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличаю, бежди, Господи, смирение мое, и восстановлю все грехи мои, бежди, яко умножишься, паче власть глады моя, я беззаконие моя, кое убо не садей зло, и грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и делай судеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, глуп, разнословие, смех неподобный, пьянство, кратоновесие, объедение, ненависть, зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправда, за приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий ум, оскверни, крастлих, непотребность Твоих, делать вещи мы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконие моя, пред душу голову мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих. Аминь.

Ciao, Federico.

Эквадор должен оставаться на своем месте, и мы не должны ничего. Эквадор должен

0: молитве по святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отрыл на меня грешный гоновщик, и выбытие святыни Твоей сподоблысь и благодарю тех, кто мне недостойно, как прищатить себя при чистых Твоих небес мудро сподоблысь и но Владыку человеку, любчи нас заради умер же воскресы, и даровал верам страшное сей же отвращение таинство поблагодения, посвящение души и телес нашей, дажд быть и сей пленьбе исцеление души и тела, в отгнание всех усопротивного просвещения, очи и сердце моего, мир душевных моих сил, веру непостанную любовь ненасмерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твои, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоения, да во святыни Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминай всегда, никто не себе живу на Тебя, нашему владыцу и благодетелю, и так усего жития, и шед, о надежде живота вечного, пресносущий до сих покоя, и держа празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты выси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Христе Божий наш, и Тя поет все твари веки, аминь. Владыка Христе Божий, Сыр веками, Содетелю всех, благодарю Тебя всех, ежемесяц подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинства. Молю об Тебя, блажие человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей, дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь и святынь Твои, во оставлении грехов пред жизнь вечную, Ты бойся хлеб животный, источник святыни, подать от благих, и Тебе славу посылаем, слава Отцам и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пища мне плоть Твою волею, овнцей и опаляй достойно, да не полишь мне свидетелю мой, паче же продеву, уды моя во вся состава его утробы в сердце, попли терни всех моих прегрешений, душу очистила, святи помышления, состава утвердиской сми в купе, чувству просвети простую пятерицу, всего мест пригози страху твоему, присно покрый, соблюди же, сохрани меня всякого дела, своего души тленного, очисти и омы, и украси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне твои селения, единого духа, никто не усиление греха, дай яко входа на причащение, яко под дня меня бежит, всех зади, всякая страсть, молитвенники тебе приношусь, святые чины, начали же бесплотные, притечу Твоего мудрия апостола, и к всем же Твою нескверную чистую Матерь, и же мой был Бог утром не приими Христе мой, и Сыном Света, Содина Твоего Служителя, Ты бы из Твоего священия и единый нашей блажей души светлость, и Тебе или подобное ко Богу, и владыца славу всего Салам на всех день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставлении грехов, будешь иметь благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же, которое пришествие Твое с подобием грешного, стать одесную славы Твою я, молитву и причистую Твоей Матери всей святой. Пресвятая Владычица Богородица, святи помощи моей души, надежда по крови прибежища, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа Бламессии, недостойного причастия к обыти причастного тела, честные крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия, родшее, оживотвори меня, умещенного грехом, я же милость Его Бога, любовь благоутробная, Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденного, принимать и причистое освящение, быстрение души же и тела, и подожди мне слеза покаяния и исповедания, во же питье и славию Тебя во все дни живота моего, яко благословенное, препрославленное все веки, аминь, ныне отпущающий работу Твоего Владыку, по глаголу Твоему с миром, яко видество очима и спасение Твое, еже и сию уготовало пред лицем всех людей свет по откровению языков и славу людей Твоих Израиля, Святый Боже, Святый крепкий, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый крепкий, бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, про себя законе наша, святые, посвяти исцеление мощь нашими Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставим должником нашим, и не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое Царствие, Сила и Слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, яко раскрыто всех гнев осевших, благодать вселенную просвети. Не серебролюбие, мир весь сокровищ снизка, высоту на смирно мудря показана, Твоим усилиться наказуя. Отче Иоанне, златуйся мы, слава Христа Бога, спасись душа наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся пучище поклоняется Троице единому Богу. Иоанне, златуйся все блажения преподобнее достойных полем тени, себе наставники, к обжественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан не постыдно и охладаться, столько творцу непреложными, прежде грешки были негласные, предобрека благая на помощь на сферу зовущих Тии. Ускори на молитву и почтися на умоление, предстательствующих присно, добро и сочтующих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
0: Господи, помилуй, Господи,
1: честнейшие и чуревими ставнейшие без сравнения с Серафим, без исцеления Богослова Рочу, сущая Богородица, Тебе величаема. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый славим и Христе Божие, много терпеливе, много милостиве, много благоутробнее, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся забыка спасения, обещания ради будущего. Сам Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освятители, соучисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступный Твоей, а славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без остения, Богословородшую, сущую Богородицу, тебя величаем. Именем Господним, святейся, Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, и ими же весе судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, услыши глаголу уст моих. Яко чуждево старше на меня, крепце взыскаше душу мою, не предложеше Бога пред собою. Всебо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагу моим истиной Твоей, потреби их волю, пожру Тебя и исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и сильно враги мои, возре око мое. Унуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вон мими, услыши меня во скорби в печали моей, и смятовся от глаз и вражая служение грешнича, яко уклонишь на мебе беззаконие, во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти, напади на без страха, трепет прииди на мебе, покры мя тьма, и рек туда сми крылья, яко голубиней полечу и почею. Все удалися, бегай, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели язык их, яко везе беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью обудит и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправда не оскудя отступник, великой лес. Яко аще бы враг поносим и претерпел бы кубу, яще бы ненавидя мя на мемере речевал, укрыл бы все от него. Ты же человече, владыка, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой же купно наслаждался и си со мной брашен, в дому Божий, ко тихом единомышлением, да придет же смерть на ней, да снида два отживи, яко лукавство в жилищах их посредей, аз к Богу возвака, Господи, услыша мя, вечер и за утро и полудни помимо возвестью, и услышу глас мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит и осы, прежде век есть Твоим изменения, яко не убоящаяся Бога, простри руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделишься от него лица.

0: со сердца их умят множеславе своих пачили, и даст им стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь ее в студень оцеслением уже кровей, сине преполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного лечит, во дворице лечит, Господи, весь заступник мой неси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко Твой избавится от сети ловчастно весе мятежно, плечма своима синицей под крылево надеющийся, оружием обонится истинно Его, не убоишься от страха ночного отстрела летящего дни, от вещи во тьме приходящая, срящая беса полуденного, подета страны Твоей тысяча, и тьма десную Тебе, к Тебе же не приближится. Убачи очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешника узришь, яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое. Не приидет Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесит Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьмут тебя, да никогда претнешь, а камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и попереши льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрою, яко познай имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть над скорби, измуйго, и прославлю его долготой, не исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Рождество Твое, Богородица, Дева, радость, возвеси все вселенные из Тебе, Богосия, Солнце, правды, Христос, Бог наш! И разрушив клятву, дади благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, верный ученик Христа, даже до смерти вы преподобном ученича Гаврииле преснопамятне, подвиг его поста и кровью мучений, землю русскую осветил еси, тем же и мы, чадо Твое, любовью вопием ти, слава давшему Ти крепость, слава венчавшему Тя, слава прославившему Тя новому ученике российскими, Господи, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимом и дерзновение запреди многие грехи наши, Ты же от Тебе родшегося моли, Богородица Деву. Много поможет моление матерника, благосердие владыки, не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости весть, и спаси моги, и же и страдать, и она созволивай. Скоро да предварят ты щедро Ты Твое, Господи, яко в нищах он зело. Помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас от чести грехи наша, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Слава Отцу

бессмертный, освободистося пречистое во святом рождестве Твоем, то празднуют и люди, и вины прегрешений, избавшись в них дозвать идти, не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небе и на земле поклоняемые славим и христи Божия, много терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любя и грешный милуя, и же вся завета спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, святите леса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей, а славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения, серафим без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя вечаю. Именем Господним святейся, Владыка, благослови. Аминь, Боже Господи, сила сия, твари, содетели, и ты за милосердие беспрекладные милости Твои, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаслав на спасение рода нашего, и честными по Христом рукописание грех наших растерзавы, и победивы над тем начало власти тьмы, сам, Владыка, человека любче, прими нас, грешной благодарственной сия молебной молитвы, и избави нас от всякого всепобительного и мрачного прегрешения, и всех ослабить и насыщущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец нашим слове сали, помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающих, и ежел Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущего зрящего света, непрестанно и Тебе исповедание и благодарение воссылаем изначальному Отцу, единородным Твоим Сыном, и все святым и благим и животворящим.

и просветите всех, что и смотрение тайны сокровенные от веков Бозе, создавшим всяческое Иисус Христом, да скажется ныне началом и властем на небесной церковью, многоразличной.

Восероды века веков. Аминь. Чада Тимофея, не постыдися страстью Господа нашего Иисуса Христа, не мною

Thank you.

Никто за вашей на кирисе не погибал.

мудрости Соломоновой чтение. Праведна душа в руце Божией, и не прикоснется их Бога, не пщева, не бывшего, чисте безумных умореть, и вменися озлобление исходы, и еже от нашествия сокрушение, они же суд в мире, и опред лицем человеческим пащи, и муку примут, упование и бессмертие исполнено, и в мае наказаны бывшими великими, воинства не будут, яко Бог искуси, я и обрети их достойный себе, яко злато в горниле искуси их, и яко все проводие жертвенное приятие, и во время посещения их посияют, и яко искры по стеблю потекут, суят без языком и обогают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеюсь на них разуметь истину, и вернее в любви прибудут ему, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его. Премудрости Соломоновое чтение. Праведницы вовеки живут, и в Господе узда их, и попечение их у Вышнего, всего ради примут царствие благолепия, и венец доброты от руки Господней, за недесницу

славе честно в броне правды и возложит шлем суд нелицемею, примет щит непобедимый преподобие, пострить же напрасно гнев во оружие, с побоги же с ним мирно безумную, поет праволучные стрелы молнии, и яко от благоугла лука облаков на намение пойдет, и от каменометной ярости спой полукрады, вознегодует на них вода морская, реки же потопят я много, сопротив станет им дух силы, яко вихрь развеет им, и опустошит всю землю беззаконие, и задейство превратит престолы сильных. Слышьте оба царь и разумейте, на выходе судьи и конце земли, научите держащие множество и гордящиеся о народных языках, яко дана есть от Господа держава вам и сила от Вышнего. Премудрости Соломоновой чтение. Праведник аще постиг скончателься в покое будет, старость по честнанием многолетно, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человеков, и возраст старости, питье не скверное, благоугоден Бог ведь бы, возлюбен бы, и живый посреди грешник представлен бы, восхищен бы, да не злоба изменит разума его, или лесть прелестит душу его, рачение во злобе помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобит. Скончался в мале исполнили так долго, угодного бе Господи и душа его, срока и подчасть от среды и лукавствия. Люди же, видевши и не разумевши, ниже положи помышление таковое, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избрав.

0: Ики Господи.
1: Человек пребывающий, и память Твоя в рот и рот, Ты воскрес, ущедривший Сиона, яко время ущедрить Его, яко прежде время, яко благоволишь раби Твои камни Его, и перси Его ущедрят, и убоятся языцы имени Господня, и все цари земли славы Твоя, яко созреждет Господь Сиона, и явится в славе Своей, презре на молитву смиренных, и неутяжи моления их, да напишется сие в рот ин, и люди зижнему восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые Своя, Господь с небесе на землю презре, услышите воздыхание кованных, разрешите сыну мышленных, возвестите в Сионе имя Господне, хвалу Его в Иерусалиме, не да собратися людям в купе и царем, и же работайте Господеви, отвечай Ему на пути крепости Его, умоление дней моих возвести ми, и возведи меня при половине дней моих, вроде родов летом Твоя, в началях Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твою суть небеса, та погибну Ты же пребывающий, и все, кого резо обещают, яко одежду свиши я, и изменятся, Ты же тожде еси, и лето Твое не скудеют, сыны веров Твоих вселятся, и семьи их вовек исправятся. Благослови душу мою Господа, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови душу мою Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желания Твое, обновиться якого для юность Твоя, творяй милостыню Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути своему Исиове, сыновом Израилем хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил и с нам, ниже по грехам нашим воздал и с нам, яко по высоте небесной земли, утвердилась Господь милостью на боящихся Его, велико стоит восток от запад, удалось от нас беззакония нашего, как же щедрости Сына, щедрый Господь, боящихся Его, как Той познав создание наше, помянуй, как перстись мы, человек, как трава, одни Его цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдя в ними не будет, и не познай там и место своего, мило же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небесе Его, готов престол свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости Его, творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови души

Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился си зело, во исповедание и велепото облег се сей, одеяйся светом я коризою, простирай небо ко кожу, покрывай водами превыспренная своя, полагай облаки на восхождение свое, подяй на крыло ветреню, творяй ангелы свои духи, слуги свои пламень огненный, основай землю, на тверди я, не преклонится век века, бездны коризодеяния, на горах станут воды, от запрещения твоего побегнут, от глаза грома твоего боятся, восходят горы и нисходят поля, место еже основалось им, предел положилось и, его же не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут онагрев жажду свою, на тех птицы небесные привитают, от среды камня дадят глаз, напояй горы от превыспренних своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябает траву скотом и злак на

человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедры ливанские, и жесть и насадил, там птицы вогнездятся, и ради его жилища предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворила силу нового времена, солнце позна запад свой, поржилось тьму, и бысь ночь, ниже пройдут все звери дубравни, скимни, рекающие восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восея солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера, якого возгречишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворила се, и исполнил все земля твари Твоя, все море великое и пространное, там о гаде их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змей сей, его же создало сей, ругать и сей ему. Всяк тебе чают, дать и пищу им во благо время, давшую тебе им соберут, отвершую тебе руку, всяческое исполнится в благости, отвращу же тебе лице, возметутся, отымеши дух их, и исчезнут, и в перть свою возвратятся, послеши духа твоего, и созиждутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю творяю трястися, прикасайся горами дымятся, воспою Господеве в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницы, якоже небытие им, благослови души моей.

исповедайтесь о Господе, ве призывайте имя Его, возвестите во языцах дела Его, Господь Ему и поте Ему, победите все чудеса Его, хвалитесь о имени святим Его, да возвеселится сердце ищущего Господа, защите Господа, утвердитеся, защите лица Его выну, помяните чудеса Его, я же сотвори чудеса Его и судьбы уст Его, семя Авраамле, раби Его, сынове Иаковле, избрани Его, той Господь Бог наш, по всей земле судьбы Его, помянув век завет свой, слово еже заповедав тысячи родов, еже завеща Аврааму и клятву свою Исааку, и поставию Иакову повеление Израилю в завет вечен, глаголя, тебе дам землю Ханааню, уже достояние вашего, нехда быть им малым числом, малейшим и пришельцем в ней, и придушу от языка в язык, и от царствия в людеины, не оставя человека в обите их, и обличи о них цари, не прикасайтесь помазанным моим, и во просах моих не лукавнуйте, и призва глад на землю, всякого утверждения хлебное сотры, посла пред ними человека, раба продан бысь Иосиф, смирейше в оку в охнозе его, железопроде, душа его, донде же прийде слово его, слово Господне, разжи его, посла царь и разреши его, князь людей и остави его, постави его Господина дому своему, и князя всему стяжанию своему, наказати князя его, яко себе, и старца его умудрите, и вниди Израиль во Египет, Иаков пришествовал землю Хамову, и возрасти люди свое зело, и укрепи я паче врагов их, преврати сердце их, возненавидите люди его, лесть сотворите в рабих его, посла Моисея раба своего, Аарона его же избрать себе, положи в них словеса знамений своих, и чудес своих в земле Хамове, посла тьму и помрачи, яко пригорчиша словеса его, приложи воды их в кровь, и из моря рыбы их, воскипе земля их жабами, в сокровищницах царей их, речей приидоша песия мухи, искни повсю, во вся пределы их, положи дожди их грады, огонь попаляешь земли их, и порази винограды их, и смоквы их, и сотры всякое древо пределы их, речей приидоша пузи и гусеницы, им же небе числа, и снедоша всякую траву в земли их, и поедоша всяк плод земли их, и порази всякого первенца в земли их, начаток всякого труда их, и изведя я с серебром и златом, и небе в коленях их боляй, возвеселися Египет во исхождении их, яко нападе страх их на ня, распростре облак в покрове им, и огонь еже просветите им ночью, просиша и придоша крастили, и хлеба небесного насыти я, разверзя камень потекоша воды, потекоша в безводных реки, яко помяну слово святое свое, ежеко Аврааму рабу своему, изведя люди свои в радости и избранные свои в веселье, и даде им страны язык и труды людей наследоваша, яко да сохранят оправдание его и закона его взыщут. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Господи, спаси мир, возле обуреть.

Евангелие от Евангелия.

своим ученикам, вся мне предана от суть Отцем, и никто же знает Сына, токмо Отец, не Отца, кто знает, токмо Сын, Ему же аще воли Сын открытием. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вы им. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго мое благо, и бремя мое легко.

возрадуйся, Господи, смиренная, отпрости церкви от греха и все беззаконие мои очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, дух правом на вину утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздажды радость спасения Твоего, и духа владычи утверди имя, научу беззаконный путь, отойди честивый к Тебе обратятся, избавь меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, силы правды Твоей, Господи, уста небо отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я гащу расхотелся, жертву дал бы, грубо все сожжения, благоволишь, жертва Богу, ну, сокрушень, сердце сожжение.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, грядите вернее, Духом Божественным радующийся, юже от неплода виднесь, пришедшую человеков на спасение, Преснодеву отроковицу песнями почтим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, грядите вернее, Духом Божественным радующийся, юже от неплода виднесь, пришедшую человеком на спасение, Преснодеву отроковицу песнями почтим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся, чистая, Мать и рабо Христа Бога, я же первому ходатайца блаженству, человеческий род, тебя все достойно песнями славим.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жизни рождается днесь мост, им же человеце воззвание падение же от ада обретшие, Христа же знадавца песни прославляю.
0: Преподобне Отче наш Силуане, моли Бога о нас, ума чистотою зову Матери Господа сил внемлей, змея грех порождающего изрыгнул еси, и взыграйся Дух Твой обози, спаси Твоем, боголюбивый Отче Силуане, Его же моли очтущих память Твою.
1: Преподобне Отче Силуане, моли Бога о нас, Тебе крест Твой, земший мой на гору бесстрастия, вошедшему, припадающийся, молимся все блаженним. Воспламени сердца наши ко всех любящему Богу, пламенем любви Твоей я в горении неугасающем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Его же возлюби душа Твоя, всему уверился иси, и к Нему единому прилепился иси боголюбче, и сице искусителя злолукавого души Твоей я покорил иси, трудом, бдением, смирением и слезную молитву сего поздравляя.
1: И ныне присная веки веков, аминь, скорбных наведения обревают Богу мою душу, и напасти облаце мои покрывают сердце Богоневесто, но свет росшее божественный и привечный,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, непорочно Богу пожившие, всех родисти спасения, Богомудрие родители, зиждители росшие и Бога нашего.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, непорочно Богу пожившие, всех родисти спасения, Богомудрие родители, зиждители росшие и Бога нашего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, всем жизнь источай, Господь, от неплодови произведи. Произведи Деву, в нюже вселите сей изволи, и по Рождестве сохранив нетленную.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Анин плод, Мари днись, грош рошую живоносной, яко Богородицу воспоим, предстательницу же всех и помощницу.
0: Преподобни очи Силуани, моли Бога о нас. То исповей страдания души Твоей, преподобней Силуане, егда дух злобы поднебесной притяжите, от Господа удалите душу Твою зложелая, сетей сего лукавого избави нас, молитвеннича всей вселенней.
1: Преподобней очи Силуане, моли Бога о нас, силой терпения, красотой смирения душа Твоя, все блаженней, храме на Духу Святому устройся. Сего ради взывал еси, о людие, творение Божие, познайте Творца и любовью к Нему прилепитеся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, источник радости Твоих и средоточие мыслей Твоих, имя Бога Вышнего бысть, Отче Силуане, к Нему прилепитеся и в Нем утвердитеся молитвами Твоими помози нам, к Тебе прибегающим.
1: И ныне и присно и веки веков помянь, не умолчу вопить яснейшее величие Твое, аще бы не Ты, отраковица, всегда предстояла, молящая мне Сына Твоего, кто бы талике бури лютых бед избавил мя.

0: Ким и Анна по ношении бесчатства, и Адам и Ева отли смертное свободистоса, пречистое во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои, вины при грешении избавившися, нигда звать идти, ни плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.
1: Молитва купная, воздыхание, неплодство и бесчатство, Ким же Анна благоприятная, и во уши Господни в ниде, и при себе плод живо носит миру. О, Бо, молитва на горе творяше, о, же в саде поношение нашаше, но с радостью неплода рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, жаждею по Бозе возревновав очи наш Силуане, землю отеческую оставил еси, и со пустыннолюбцы горы Афонские, длани Твоя поработайте, Господи, ве всеусерднейше распростерл еси, и деже равноангельскими труды Твоими, вертоград владычицы мира приукрасил еси, и яко благовоние церкви вселенстий возблагоухал еси, лозо винограда нового, Духом Святым облагодатствованная».
1: И ныне пресная веки веков, аминь, и Аким и Анна торжествуют, по Бозе бо достойна благодать обретоша, и родиша плод богоприятен храм, Деву и чистую Матерь Божию, едину благословенную, молящуюся непрестанно, спастися.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспеваем Тебя, Господи, верным спасительное пристанище, подавшего всем Тебе рошую.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспеваем Тебя, Господи, верным спасительное пристанище, подавшего всем Тебе рошую.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя, Бога невеста, похвалу всем Христос яви и державу, поющим верно Твое таинство.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неискусобрачная Владычица, Твоими молитвами избавляем от прегрешений, благоразумно все Тя ублажаем.
0: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, яко пчела трудолюбная, постом и молитвою к Богу прилежал еси, и Богородицу пречистую мир не оставлять и слезно умолял еси. Отче преподобнее, не престай ныне о нас молитеся, яко имаше дерзновение велие.
1: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, кладезь новой благодати неисчерпаемая, в горе Афонсе явился еси всеблажение, из него же паче меда и соты сладость любви Христова Духом Святым источается, ею же в горести греховней услади сердца наша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господу рекшу, и где же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше, благоволи убо все блаженни с Тобою тому взывати. Господи, Духом Твоим святым дашь сердцу моему жажду, да никогда же Тобою насыщуся.
1: И ныне пресная веки веков, аминь, Тя чистую, Тя деву нескверную, единую вам стену необоримую, прибежище, покров крепок, оружие спасения. Не презри меня блудного, надежда ненадеемых, немощствующих помощи, радость

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспоим людей всех вину, сущего по нам быть и виновного, и я же образу радовахося сподобляеми пророцы, явленное спасение оттая плодящее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспоим людей всех вину, сущего по нам быть и виновного, я же образу радовахося сподобляеми пророцы, явленное спасение тая плодящее.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас от суха прозябения жезла Иреева, Израилю показа прорассуждение, и ныне светлость прозябших преславно светит от неплодови всеславное рождение.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от суха прозябения жезла Иреева, Израилю показа прорассуждение, и ныне светлость прозябших преславно светит от неплодови всеславное рождение.
0: Преподобни очи Силуане, моли Бога о нас. Ты, Господи, создал Мессии и святым крещением просветил Мессии. Ты прощаешь и грехи мои, и даруешь и причащатися тело Твоего и крови. Даруй мне силу всегда пребывать и в Тебе. Силуаново рыдание приношу Ти, Боже наш.
1: Преподобни очи Силуане, моли Бога о нас, ума моего омрачения и страстей телесных обревания, Твоими молитвами всеблажения просвети и утеши. Якоже дерзнусь и укротите волны морские, не терпя веете рыбари гибельными ветры, обуреваемы.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, якоже горлица пустынолюбная, от стражи утренней до ночи, воспевайте Троицу единосущную и нераздельную, со пустынолюбцы горы святые прилежал еси, Отче Силуане, умилостивление мертвым, живым и грядущим ходатайствуя.
1: И ныне и присно, веки веков, поминьки, дар благодарения принесу Тебе, Богородице, яко насладихся Твоих дарований, Твоя безмерная благость.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ко Господу в скорби неплодства возопиша, Богоматери, Богомудрии, родители, и сию в роды родов родиша, на общее спасение и похвалу.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ко Господу в скорби неплодства возопиша, Богоматери, Богомудрии, родители, и сию в роды родов родиша, на общее спасение и похвалу.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, прияши небесный дар от Бога достоин, Богоматери, Богомудрии, родители, самих херувимов превыше носила, Слово изиждите родительницу.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, прияши небесный дар от Бога достоин, Богоматери, Богомудрии, родители, самих херувимов превыше носила, Слово изиждите родительницу.
0: Преподобни, Отче наш, Силуане, моли Бога о нас, святители и священницы, иноцы и все люди, радующиеся вкупе прославите Бога и пречистую Матерь Его, кадило новое, молитву чистую Силуану, пламенем Духа Святаго горяща, у престола небесного за нас приявших.
1: Преподобни, Отче Силуане, моли Бога о нас, возвеселися горо Афонская, соподустынно любцы Твоими, и об псалмих, и пениях, и песни духовных воскликни Богу, да угодит будет пред лицем Твоим верный слуга Твой, Его же молитвами благодать новой Церкви Святей, даровася.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Боже, кто уподобится Тебе, Ты един Вышний по всей земли, мы же равноангельному смирению раба Твоего внемлище, образу и подобию Твоему, Духом Святым чаем обновитеся.
1: И ныне пресная веки веков, аминь, не скры глубины Твоих щедрот и тока безмерных чудес, и источника преснотекущего воистину, я же ко мне милости Твоей, Богородице, но всем исповедую

0: Смиренно мудрее исповедниче предивный и человеколюбие Духом Святым согреваемое доброта, Богу возлюбленный Силуане, о подвизе Твоем Церковь Российская радуется, иноцы же горы Афонские, и все христианские люди веселящиеся, сыновнюю любовью к Богу устремляются, Его же моли о нас, равноангельни Боговече, воеже спастися нам, в горении любви Тебе подражающим.
1: Имей богатство благодати, воеже духом на небеса возведено быть, воистину радости неизреченной сподобил сейси отче приблажений Силуане, егда был мне образов мира, в созерцании безмерно любящего Христа Бога, лице видите сподобил сейси, тогда духом святым укрепляем, вертограде пребогословенной Богоматери тому всеусерднейше послужил еси. Его же моли равно ангельне боговече, воеже спастися нам, в горении любви тебе, подражающий.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твое в вещественных явлениях законоположник, возбранися разумите, и великое пречистое таинство, не мудрствуйте земноревностное, образно наказуем иногда, тем же удивлься чудеси, глаголыше, благословен Бог Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Твое в невещественных явлениях законоположника, сбронися, разумейте, и великое пречистое таинство, не мудрствуйте, земноревностное, образно наказуем иногда, тем же удельмся чудеси и глаголыше. Благословен Бог, Отец нашей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору и дверь небесную, и мысленную тя лествицу, боголепный лик божественный проноречи. От Тебе, Бог, камень отсечеся, не руками мужескими, и дверь ею же пройди, Господь, и же чудес, Бог, Отец наших.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гору и дверь небесную, и мысленную тя лестницу, боголепно лик божественной пронаречи, от Тебе, Бог, камень отсечеся, не руками мужескими, и дверь ею же пройди, Господь, и же чудес, Бог, Отец наших.
0: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, иго благое, бремя легкое Христа спаса взем, и в верилом Духа Святаго, в страсе божественнем, креста, к пристанищу благотишному корабль душевный Твой управил еси, отче Силуане, монахом в подвизе изнемогающем образе придивный.
1: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, как и не дивимся смирению и человеколюбию Твоему, Силуане предобре, видящий Тебя слезы источающие и осущих в аде, и нераскаянных грешниц и крыданьми сраспинающихся, врагом же своим прощение просяща, всепрощению Христову подражающая.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, образ начертаний добродетельных деяний сы, смирен же и кроток, и наставник добрый монашествующим в горе Афонсти показался Иси Силуане, сего ради монасии мерсти, предстательству Твоему пред Богом веряются.
1: И ныне пресно веки веков, аминь, покров буди и предстательство, и заступление, и похвала Дева, обнаженными ныне всякие помощи, без помощи к силу, и надежды не надеем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яже к Богу нашего примирения, предопределенное скиние, еже быть и ныне начинает, и мущи родите слово, нам дебельством плоти явльшася, его же поем, из несущих твое же быть и тем приемшие, и превозносим во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яже к Богу нашего примирения, предопределенное скиния, еже быть и ныне начинает, и мущи родите слово, нам дебельством плоти явшися, его же поем, из несущих во еже быть и тем приимши, и превозносим во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не плотство приложение мирское благих разреши, не плотство, и ясно чудо Христа показа к земным пришедша, его же поем. Из несущих во еже быть и тем приемшие, и превозносим во все веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не плотство приложений мирское благих разрешений плотства, и ясно чудо Христа показа к земным пришедша, его же поем, из несущих во еже быть и тем приемши, и превозносим во все веки.
0: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, воздеяние рук наших прими, преподобнее, владычней благости подобися, прегрешение наше презирая, Ты бо душу Твою уязвил еси Христовую любовью и пречистой Его Матери, ею же умоли спасти души наша.
1: Преподобнее очи Силуане, моли Бога о нас, яко крин предивный и сапфир причудный, вертограде пречистое процвел еси преподобнее Силуане, владыце Твоему Христу смиренно ревнуя, вышего человека восприим житие, им же многих души Господу приводишь и...
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, сияние Божественного и Духа Святаго сладости, причастника показатия Господь, Отче Силуане, егда в неизречением фаворстем сиянии Тя посетил есть, зрети славу сего, вследь в свете блистания Божества Его, сподобие нас, молим Теся.
1: И ныне пресно, веки веков, аминь, пречистая Владычица, небесных сил превышая, росшая спаса всех садителей, единосущна Отцу и Духу, дашь нам слово припетая, якода

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже непокоривым людям из камени источив воду, благопокоривым же языком дарует от чресл неплодных плотно веселье нам. Тя, Богоматерь Пречистая, юже достойно величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, иже непокоривым людям из камени источив воду, благопокорливым же языком дарует от чресл неплодных плодно веселье нам. Тя, Богоматерь Пречистая, юже достойно величаем.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, напрасного древнего отъятельницу осуждения и праматери исправления, юже роду к Богу вину присвоение, к зиждителю мост. Тя, Богородица, величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, напрасного древнего отъятельницу осуждения и праматери исправления, юже роду к Богу вину присвоение, к зиждителю мост. Тя, Богородица, величаем.
0: Преподобни, Отче наш, Силуане, моли Бога о нас, в житии подвижника предивно, по смерти же молитвенника и сострадателя заны пред Богом изрядно по знахам Тя, преподобни, егда и радиакона Давида, смертельне отравлена, посещением Твоим внезапу исцелил еси, покаяние время сему исходательствовав усердно.
1: Преподобнее Отче наш Силуане, моли Бога о нас, земли российские сосуди избранные и горы афонские подвижничи новые, угодничи Божий Силуане, простретлани Твоя заны ко Господу, и яко мира благовонная молитвы вознеси, да спасет от смерти души наша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, огнем купину не опалившего и пламенными языки Церковь Христову освятившего, смирение Твоего ради, Духом Святым вожжен был еси очи предивне, да житием нескверным научишены поклонятися Троице всех Богу, пламенем любви Твоей я к Нему приближающихся.
1: И ныне и присно и веки веков, аминь, яко всех царицу и владычицу нашу, тя любовью славим, пречистая Дева, просвейшаяся страстьми Сына Твоего и познавшаяся Го всем благодетелем,

0: Света не меркнущего блистанием украсился еси преподобный очи наш Силуане, и предстоишь вечно престолу славы триединого божества, о Дусе святе млековствуей, благодати сия испроси нам, да молитвами Твоими причастницей жизни вечной будем.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присное веки веков. Аминь. От неплодной и старицы, престарелой Анны, жизни свет воссия, всенепорочная траковица, дверь Востока, свет воссиявшая концем неизреченно, лик составшая ублажимью, яко земных,

Gott hilft mir.

Яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыша глаз мой, за утро пристану Тебе узришимя. Яко Бог не хотя и беззаконие Ты, если не приселится к Тебе лукавную, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубивший глагол.

тобой путь мой, яко несть во всех их истинный сердце их суетно, гроб отверз гортани хизики своим мельчаку. Судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, помножь, нечести их издриния, яко пригорчишь тебя, Господи, и да взыселятся все уповающие на тебя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать и си земли и селение от века и до века Ты иси. Не от ради человека во смирение реклось, и обратитесь и сыны ведь человечести, яко тысячи лет предачима Твоему, Господи, яко день вчерашний. И же мимо идея страж ночная, и уничижение их лета будут утро, яко трава мимо едет утро, процветет и придет на вечер, отпадет, ожестеет и иснет. Яко и чизухом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положило себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим и чизухом лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших, к ним же 70 лет, аще же силу по 70 лет, и множи их труд и болезнь. Яко приди кротость на ныне накажемся, кто весь держал у гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твоей чести. Десницу Твою так и скажи, мяко ванное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадуемся, и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил, нынеся лето, вня же великом злая.

Господи, не порочни, когда приедешь и ко мне. Прикаж, дав не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагав предачи ему моему вещь законопреступную, творящее преступление, возненавидев, не прельпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от милукавого, не познав, а клеветающего та искреннего своего сего, изгоняв гордым моком и несытым сердцем сим нидях. Отче мой, на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочную, всеми служаши, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню глаголы неправедные, не исправляша предачима моима, во утре избиваться грешные земли, еже потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

где же в труде и молитвах со слезами благодать Святого Духа обильно стяжав, еже сердца наши воспламени и с Тобою умильно взывать и укрепи. Господи мой, жизни моей, радости святая, спаси мир и нас от всяких лютых. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что Тя наречимо благодатное небо, яко высиялось и солнце правды, рай, яко прозеблайся, свет нетления, дел, яко пребылайся, нетленно чистую, Матерь, яко и милость, и ты, на святых твоих объятий, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, да не обладает мы всякое беззаконие, избави мя от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, якоды успою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле.

0: Аминь. Яким Иоанн и поношение причаствуя Адаму и Еву от ли смертной службы, освободистося пречистое во святим Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешения, избавшиеся, внегда звать эти неплоды, рождают Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наш час сей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякой скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчения, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения верим в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исления Бога Слово Рочу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, щедрый, благослови, просвети лице Твое ныне и помилуй.
0: Аминь.
1: Христе святисный, посвящай, освящай всякого человека, ведущего в мир, да с нами со мной свет лица Твоего, да в ней